0: Мене Карен Януш, мисима да Україна. Мисима з царем андан до фору, каховка. Када фору сі фарти паше, кай граніця паше Русія. Тай англуне трінчасоря, о фору амаро ліне русоря, тай са стала Русія англуне дісестер. На патя вас ма англалкай, а вила марімос, лікала, а віля у марімос. Англуно дес на патя вас саїк. Кай у марімос джікай на діклем, кай пірен танкоря, кетани, русицькі пірен. Тунчика ці патялем. Ушілем сас дензор панч ряте, ляти мардьол варісо, ідей ман жунгадя, панел варісо тірел по варісо апокаліпсіс. Да сас гиндус ати тірас, тежастар аверфору, але таша спецаре, тунча авілі авілі мариняморя, милем мирне паралес, мирне кокос, андієм, тай пендям кай аваса царе, кадай время. Сас англуне дуйшон, на сас канчі, кацаву баро дуйшон, а айтунчі, кайла сас вже май, жалас майбуту марімос, кажну дес маренас, гараваса самен, тунчі ленас тіпірен і русаря, манушако тірелас варсі буті, барі андуфоро, ко варсово інфлюенс варсово кайсас, пиренас кале манушен, ленас тар чоренас, маренас, андяренас андовеш, тай сас амен де андуфоро, романо тернематен го центру, о центру ваш романе тернемат, така сас англуно, каце о центру анду Україна, тай анду май і русаря вілі анду кадава центру, паглелес, а і тунчі прожиля дуй але трін курке, а вілі курде тетраїн. Лінне кадава тан.
1: Русицька кетани.
0: Інгажі манді, пендя кай тіре лоскуте буті, паше пендя кай аве нас русицькі халавде, тай пуше нас тутар. Ко кате тіре буті, анде кадава центро, і пендя скай файма аве на їто карін тути. І канави пендя кадава прожиля файма є курко, тай ме мукляме Україна, лаглям таранда Європа.
1: Permange Janusz kana tušun danka ko ke von pende ke von aventu te kere sona kela spa čošero sona kela spa čegindura
0: tu je nesto si problema ando marimos a ki kana tuti si traju da i tuti versi problema to ves kere saure tire probleme a šen pe avri tu san kere ferisardo sami što a kana žalu marimos ka okupacija tuti ni najtan kai te garaves tu je neskai ka adies alitisa пала як час, пала дуй час, решай, а він пала тут, та й телен тут. І тут найкай тега радіус. І всі тут андо одій і дар. Наші керес канчі, наші совес нормально. Са тут є гіндо пала, када жонес. І са сінке авер ситуація, состар ми на клем, манді є кром в Андарусія, в тірел по government, Russian authorities, та й в пендя манді, кай мети тіра в буті, Пе Русія, кай ти пинав, кай інде Україна, фашисторя, мударен ломен, пенес манді, кай дас тут лове, тут і дас лове, тай ти дес ломен ді лове, кай і ром, ти пинен, кай сас парес, анде Україна, а і Русія мен слободі сердя.
1: Як ром, како мангелас тутар?
0: Як ром, анде Русія. Пенес аво менса, тіреса буті, ту авеса анде русицьку гаверменту, авеса ти красусе дуже Жанес, соте пенес ману шесті, кала от уті панел, а тут анту фору пірен танкуря русицькі, тай халавде. Ми сті панем каді, кай манди ніна інтересу, анди када, кай тут і ек дром, а манди авер дром. Ну, ти панав, соте панав, кай сарте навел, ка два ром на пагля рома і мос. Жанес, на пагля рома ніпе, во сас дашіду ти панел сарна камес, ти панав, кай кетане тавен, ти маренту, ти лентар, тай ти тірес біло венго. Во пандя, ну, на камес, сар камес. Ні най проблема ні сей. Ну, манди сай як саздар, кай во совела манужесті андешроти, пенел кай кетани, кай аненлес, а канак. Та сас проблема со на сас медицина, на сас антуфору, на сас канч, на сас хамос. Ми інде каде врямя тіравасеньке аркавас отан, кай дачі десь тінесо хамос та інтіравасе роменді. Касте на сас слове, на сас техас. І сас яка ця ситуація, кала ором пагля перно, і лесі сас треба тірену операція. А андофоро не най таблетки, painkillers, не касты, аптеки канчи не най. Пирясас керкерестер, кай ром, касты сосас, касты варисово шприцу, касты варисово драп. Та стиды сас пай мануша, тай ты даст калай ромести, кай ты тирен листику ты талашары нову прыну.
1: Сона келпа манушеско шеро, кана санан дека сави ситуация, кана ка мекай трайсара сан до шведу, ай чисама сан до маримос, Pena menge, sona kelpa čošero, tu su kameste žutiskat kavari kas čibiris. Je krom anda Rusija mangeltu te keres propaganda, aj tu či kames. Sona keltu ke kameste naše star kameste hasajves. So keres?
0: Жанес Мануш сетел савуресте. Англуно дес тут даравен калапарен бомбы. Пала е куркоту сетес, когда си нормально, але саме пекада. Тунчи тут дарас катар авен халавдеру сетски. И калесты сетес. Цира по цира дес, пала вер дес, ту сетес савуресте калесты, пала паншов шон, когда си нормально. Ту хатереска, когда найнормально, кала ту жастар анда песко фору, варикайн до Европа, и тунчи ту соме коте киравас, як паш бер, состеме симас коте, васоме симас коте. Туди кесар траин мануша, анда Германия, кай ни най ни свои проблема, ряд те, дисеперен, са, мишто, хамос, пимос, си, драба. И гиндис со тут рицарелас, анда Украина, шоу в шон, васо ту санас коте.
2: Шайте пенеса менге па годо, сар саса роменге, тенге, джувлянге, сар вон хачар де годо.
0: Шайте с бутром аменда дуфору сас, панитеша фамилии. И бутром жуве нас мишто барвалес, а и бутром жуве нас чорес. И лоременди, кай тавен ловет титинен техан, тепен, лени треба сако десте перен по базари, ти битинен варисово, желятар, битиндя, и лести си лове техала дес. А ты сел, если упал, требует жал по базаре, упал, и там ловит эти нел. Кала сас и оккупация на сас базаре, на сас канчи. И мануша советирен с бути, и кэди сэса. На сас сарты тирен лове. И ваш када сас ситуация кацевика, и деса в манушенде на сас о хамос, на сас о стехас. А ки кацей ситуация сас сар, инке версля декала венас и русуря, телен лове, румен держанес. Мы трои вас офоро каховка. И мирно прал сас манди, каде е време. И во камила сте жал тар царе. Тај сас требуј ти накел чекпоинт русицко, жанес. И лесте версово сас смс-а до телефону, кај варисо најлашо пала русуря, пала русицки китани. И унеди хле кадава та линелес три царен, панена кај мударенелес, шенена, дярена, андоеш, андемаля. Ри тяренес лес три на лиштар часоря, тунчи, а унеди жу тяренес и мотора тавел пала лесте, но и мотора навиля. И тунчи на пене кај ти бах, кај мотора навиля, жатар. А и саса вер ситуација, кала о шаво романо, на келска давала чекпоинт, тај дес на сас песа олив, тај дес лине, сарте пена ванду баруно, тај рицаренас котелес маренас, каменас кај волен диверсо те пенел, кај си халавде андофора, а о шаво канчина жненас, просто романо шаво маренас лес, тунчи тирделес те тирел бути перленде, те ганавел пув, те гаравел манушен мулен, варикай сас дуй курке, ленца, тунчилес мукле аври, авилятор во царе, и месе маско да време, дека хока его сас ме деклемлес, сас фарте дарадо о шаво, тунчи ме лаглемтар анде Европа, а во куте е шеляпи. И лес лине май тунчи анде русицко халавделец лине. А канаво служи анде кетани русицки, а и украинцы лес лине андо плену.
2: Ме мангавте почапто, тук е дам бучи андо романо центро, ано форо Каховка сега де. Шете пенесаме ге, интересантно годо, дикас кај пенесаме ге варесаве експериенца со на кенером, со туна клан, нума сарто мен лена информација со керджалпе, кана сега де марипе, джанес, ситу радио, ситу телевизија, сар джанес кај сича чи информација, сар ром лена информација, кај е родена те джанес со керджалпе анд офоро, со керджалпе анд Украина?
0: Фарте парес, кала ес информација, жал бут пропаганда, Лидо регендар, ли Катар Украина, и Катар и Русия, дезинформация. Ты хотелось сказать, че чему скайна фарты парес. Сас и ситуация, кала як ром анда Луганско. У украинского журналиста скрии сардя, кай лес мударде русуря, Денис Казанский, як ренес скрии сардя, и русуря тирен сар тиренас нацистуря мударен ле румен. Ай сауре ром лине андо фейсбуку, андо инстаграму тестон, кай локилес типу, мек пошлёт до леса, а и ром на сас мударло, ром сас жундо. И лести фамилия ля ты холявил роменди, та и ты тирен чингар, сас машкаром чингар набуд какай соски, туме стон ромесо, ром си жундо, ту камен, туме камен каво темерел, а сас и ситуация кацеви, кай кале ромес, лине русарян до плену, сас кацаво. Но тунчи во дяленди барелове, тай тиндя аврипес лендер. А и о журналисту скрисердя кай лес умардия. Я кати ситуация, жене сикай мануша и политика, медиа, вони лен романи тема, ци сикави сави рикси май шимай. Со коте нацистуря, коте нацистуря, жанес, и каде я тема фарте вой локи вашкала наративоря, васо, бо šaite panes li orom marenpe ande vojska.
1: Keko dosa so pušipe, dos magindo tua kanak vorbispe ek situacija. Sar sas eromenca, sustar von či žanas vaj, žanas von ande ketani ande vojska, sar di kestu janor, sustar či gelan tu andre ande armia.
0: But rom žiletar, variko žilia korkono, a varikas li ne pozor, nai saurežan korkono, situacija kacikai ikatar buteman ušen. Лен позор анде маримос. Ну манде прал сас анде войска во жиле корде сас јек берш, а кана во анде Германија. Десаве амала сас манде по војска. Нико на камил те жал по маримос. Ча е ситуација ка си кај бут мануша нарисаван палпале, али авен би парненго, би вастенго, када си бари дар. Мен на жилем соске. Дарајлем, на камлем те жалтар. Рома, кацел народу, вони Аракен одром сартавел майлашо, анди ситуација. И бутрома лаглетар анди Европа, варико лаглетар анди Русија, касти сар жал касти севи ситуација.
1: Ака анак пенеса менге сар сас анди Украина, кана санас котете ла марипе. Сар кердаспе кодо джеске на тумелан е децизија ке чи бири сара сташас, муса е теке разварисос, те нашас. Сар данто мегиндо, анде Европа, катка ворбинас, ке мусајте починес, чорданесте, дес мити, сар сас те традес аврян да тем, паре сас, вај бешлан Ферипо Бусо, ај традан тар, сар сас.
0: Манде ситуација сас набот кавер, кој чај уфору сас тала Русија, тала окупација. Мене ши сима сте жавтар анде Украина. Манде сас јег дром, те жавтар пај Русија, а тунчи авилем тар анде Литва. Ај анда Литва Польша, а тунчи Германија. На треба састе путне слове, кој чај мани на себе, на треба састе на кав украинско граница, жернес. Но треба састе на кав руситско граница. Кој тен интересна сам до Крим стерде о фильтрација. Кој те лема муршен дикенас, пушенас, теренас, каца во сар бари дума са пушенас, сака мене стежене телефон, реса дикенас. И